пора считать меня героем. Ведь я сегодня, смехая, отдавшись, мой Бог.